0: Он
1: устает,
0: когда он устает, он уже смеется.
1: Почему он
0: смеется, когда новый день начинается?
1: Он грустно моет руки и лицо.